выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

ночью. Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Местами возможны грозовые ливни. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня преимущественно облачно. Временами дождь. Возможны грозовые ливни. Температура воздуха сегодня днем до плюс 17 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Доброе утро, Латвия! На часах 6, за окном июнь, а впереди целый новый день. С вами Елена Рассохина, и в ближайшие 4 часа мы проведем вместе на Ретро-ФМ Латвия. Начинаем!

0: 6.09 на часах, 15 июня. А знаете, кто у меня в гостях? Александр Шунин. Встречаем.
1: Привет. Привет, доброе утро, здравствуй.
0: Доброе, как пролетели выходные?
1: Пролетели, прямо вот два раза моргнул, один раз неудачно, а один раз удачно, и уже понедельник. И можно начинать новую неделю, конечно же, радостную и счастливую.
0: А знаешь, почему понедельник вообще особенным считался у наших предков? Они верили, что как неделю начнешь, так ее и проведешь. Поэтому в понедельник старались не давать деньги в долг, не затевать крупные ремонты, не принимать слишком важных решений. Зато солнечная и теплая погода в первый день недели считалась хорошим знаком на все лето. Но есть нюанс.
1: Есть нюанс, что на этой неделе хорошая примета, она приближает нас, этот понедельник, эта неделя, к длинным выходным и празднику Лига.
0: Где мы все очень хорошо отпразднуем и попрыгаем через костры. Ну а мы начинаем сегодняшний день под лучшую музыку трех поколений. Впереди Culture Club, Карма, Хамелеон. Слушаем.

До летнего солнцестояния остаются считанные дни, и это очень хорошо заметно по продолжительности дня. Сегодня солнце в Риге взошло в 4 часа 29 минут утра, а зайдет только в 22:20.

0: Получается, световой день продлится 17 часов и 51 минуту. Ночь же займет всего 6 часов и 9 минут.
1: Но надо помнить, что эти денечки, когда ночь короче дня, сокращаются, и уже на следующей неделе, к сожалению, все перевернется в другую сторону. Поэтому ловим солнечные деньки и вечера.
0: Слава богу, хватит еще на оставшуюся часть лета этих самых деньков.
1: Безусловно. А где лето, там и солнце, там и витамин D.
0: А под воздействием солнечного света организм вырабатывает витамин D, который помогает усваивать кальций и поддерживать здоровье костей. А еще солнце способствует выработке серотонина, гормона хорошего настроения.
1: Ну а помимо этого, не будем забывать о том, что дневной свет помогает нашим внутренним часам, а есть и такие, не сбиваться. Именно поэтому прогулка на свежем воздухе днем может положительно сказаться и на вечернем сне, так что в середине рабочего дня есть смысл сделать перерыв хотя бы 5, 6, 10, 15 минут, ну, сколько у вас время позволяет, и пройтись и погулять, не забывая при этом про волну ретро-ФМ.
0: Поэтому ловим солнечные деньки и встречаем лето по-настоящему.
2: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: 1981 году Чили выпустили Simply a Love Song. Сингл настолько полюбился слушателям, что держался в немецком хит-параде почти 3 месяца. Ну а впереди после небольшой паузы братья Гримм с песней «Ресницы».
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Местами возможны грозовые ливни. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня преимущественно облачно. Временами дождь. Возможны грозовые ливни. Температура воздуха сегодня днем до плюс 17 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил, вы либо будете по-ханжески следовать всякой букве, либо попрете супротив всех. Велика вероятность нарваться на неприятности.
1: Тельцы. Перед тем, как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в дурацком положении.
0: Близнецы. Сегодня вы будете говорить и еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузы, хотя бы для того, чтобы быть в курсе реакции окружающих.
1: Раки. Сегодня вам не удастся выиграть противостояние, в лучшем случае придется пойти на компромисс. Стоит ли борьбу затевать, раз шансов нет?
0: Львы. Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Никакой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
1: Девы. Тишина и спокойствие – вот чего вам будет не хватать сегодня. Именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь, если он, организм, заснет посреди дня.
0: Весы. Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, следующем в Новую Зеландию.
1: Скорпионы. Сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться. Опытом ли, наличными ли, о том звезды умалчивают.
0: Стрельцы, вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе. Но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете, с минимальными потерями для себя самого.
1: Козероги, сегодня у вас будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать. В противном случае вы не получите от него ни малейшего удовольствия.
0: Водолеи, вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в своих поисках вы можете увлечься.
1: Рыбы. Единственное, что будет омрачать сегодняшний день, это привычка к минимальному, но к комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет, а в основном все прекрасно.

0: Для вас звучала «Enjoy the Silence» от Depeche Mode. Кстати, клип на эту песню был вдохновлен книгой «Маленький принц». В клипе Дэйв Ганн в короне бродит по миру в поисках идеального места для тишины. Ну а впереди после небольшой паузы Андрей Миронов с песней «Остров неведения».
1: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Большинство людей, увидев лестницу из 100 ступенек, начинают думать, как бы не запыхаться по дороге. А вот герой нашей следующей истории решил другую задачу – как спуститься по ней на руках. Житель Непала Харичандра Гири приехал в Чунцин, Китай, чтобы встать на руки и преодолеть 100 ступеней исторической лестницы, спускаясь по ним вниз. Подобное достижение, которое теперь официально зафиксировано в книге рекордов Гиннесса, заняло у Хари не так уж и много времени – 44,71 секунду.
2: А 44,71 секунду и еще полгода подготовки, потому что именно столько Хари тщательно готовился к установлению рекорда. И чтобы не растеряться из-за форс-мажоров, парень постоянно укреплял мышцы коры и рук. При любой возможности он переворачивался с ног на голову и ходил на руках даже в дождливые дни. А теперь спортсмен планирует продолжать работать над силой и гибкостью тела в поисках и достижениях новых рекордов. Пожелаем ему удачи.
1: Пожелаем. А впереди Бонни Тайлер с песней «If You Were a Woman».

0: Традиционно в это время день в истории. Сегодня 15 июня. Давайте посмотрим, чем же знаменит этот день в истории. В 1502 году, во время своего четвертого путешествия к берегам Америки, Христофор Колумб высадился на острове Мартиника. Сегодня это заморский регион Франции в Карибском море, известный своими пляжами и вулканическими пейзажами.
1: А в 1752-м Бенджамин Франклин провел свой знаменитый эксперимент с воздушным змеем во время грозы и научно доказал электрическую природу молнии. Именно после этого стало понятно, что молния и электричество имеют одну и ту же природу.
0: В 1844 году американский изобретатель Чарльз Гудьер запатентовал способ вулканизации резины. Благодаря этому открытию резина перестала плавиться на жаре и дубеть на морозе. Без него сегодня не было бы автомобильных шин, резиновых уплотнителей и множества привычных вещей.
1: В 1878 году в США провели необычный эксперимент. Чтобы выяснить, отрываются ли во время галопа от земли все четыре копыта лошади одновременно, вдоль дорожки установили 12 фотокамер. Полученная серия снимков стала одним из шагов на пути к появлению кинематографа.
0: В 1911 году в Соединенных Штатах была основана компания IBM. Позже она станет одним из крупнейших производителей вычислительной техники и сыграет важную роль в развитии компьютерной индустрии.
1: А в 1954-м в Швейцарии был основан Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА. Сегодня эта организация объединяет более полусотни национальных федераций и проводит такие турниры, как Лига чемпионов и Чемпионат Европы.
0: Это был день в истории, а впереди Saeed – Smooth Operator.

0: акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Местами возможны грозовые ливни. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня преимущественно облачно. Временами дождь. Возможны грозовые ливни. Температура воздуха сегодня днем до плюс 17 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
4: Доброе утро! На часах 7, и мы открываем новый музыкальный час на Retro-FM Латвия. Если вы только проснулись, самое время потянуться, улыбнуться и включиться в день под любимые хиты. Впереди Modern Talking и Дженнифер Лопес. Поехали!
1: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 7:10 на часах. У меня в гостях сегодня Александр Шунин. А в начале этого музыкального часа давайте заглянем в календарь и поздравим именинников. Сегодня в Латвии Варда Диена отмечает Банюта, Вилия, Виц и Жермена. Имя Вилия имеет литовские корни и связано с названием реки Вилия, которую в Литве называют Нярис. Имя Вит происходит от древнегерманского слова, означающего «знающий» или «мудрый». А Жермена пришло к нам из французского языка и переводится как «родственное» или «близкое по духу».
2: По православной традиции именины сегодня отмечают Алиса, Никифор, Константин, Мария, Дмитрий, Ульяна и Иван. Поздравляем и желаем всего самого доброго и чтобы день сложился как надо.
1: По народному календарю сегодня Вьюн Зеленый или Никифор Дубодер. Название Вьюн Зеленый связано со старинным обычаем украшать дома и дворы зелеными ветвями, молодыми побегами и полевыми растениями. Считалось, что свежая зелень приносит в дом здоровье, достаток и защищает от бед. В некоторых местах этот день считался продолжением троицких гуляний. Молодежь водила хороводы, пела песни и устраивала праздничные посиделки на природе.
2: А вот прозвище «дубодер» появилось по более практической причине. В это время начинали заготавливать дубовую кору, которая использовалась в ремесле для выделки кожи. Дубильщики хорошо знали, середина июня для такой работы подходит лучше всего. Наши предки говорили, на Никифора земля силой наливается. И действительно, к середине июня природа уже окончательно вступала в свои права, а лето набирало полную силу.
1: Ну а после музыкальной паузы мы расскажем вам, какие интересные праздники сегодня есть в календаре.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 7:12.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv. Yeah.

0: «Утро» вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Ну что ж, именинников поздравили, перейдем к праздникам. А их сегодня хватает на любой вкус. Например, отмечается Международный день прогулки. Это весьма своевременно, учитывая, что сейчас у нас почти 18 часов светлого времени суток. Отличный повод пройтись пешком, лишнюю остановку или выбраться вечером на свежий воздух.
2: А еще сегодня Всемирный день ветра. Праздник появился по инициативе Европейских ассоциаций ветроэнергетики и напоминает о том, что ветер не только гоняет облака и треплет прически, но и помогает выработать электричество для миллионов людей по всему миру, но при этом не стоит сражаться с ветряными мельницами, как это делал небезызвестный Дон Кихот.
1: Кстати, про электричество. В США сегодня отмечают и День электричества. Можно сказать, повод вспомнить, что еще чуть больше 100 лет назад электрический свет был роскошью. А сегодня мы даже заряд телефона на несколько процентов воспринимаем как повод для беспокойства.
2: А еще в календаре День фотографии природы. Если по дороге на работу или домой вам встретится красивый закат, рассвет, необычное облако, любопытный ежик, официальный повод достать телефон уже имеется, так что не сдерживайте себя.
1: Ну а самым необычным праздником, пожалуй, можно назвать День придумывания новых созвездий. Когда-то люди видели на небе Большую Медведицу, Орион и Кассиопею. А кто мешает сегодня вечером придумать собственное созвездие? Тем более, что летние ночи сейчас короткие, но очень красивые.
2: Ну и, наконец, сегодня отмечается праздник мужских недостатков. Редкий случай, когда в календаре официально предлагают отнестись к чужим слабостям с юмором и не требовать от мужчин невозможного. В конце концов, идеальных людей пока не придумали, а список тех самых недостатков мужских у каждой женщины наверняка имеется свой.
1: Выбирайте свой повод отпраздновать и начнем день с улыбки.
3: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
4: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
5: Reklāma.
6: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
7: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент.
8: Как в любой?
7: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Анастасия, специалист Карглас.
11: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
12: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
13: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jau!

0: jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
2: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
3: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Лейлербас 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.

Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: Доброе утро. Премьер-министр намерен оценивать работу министров не реже одного раза в месяц. Глава правительства поддерживает более строгий подход к вопросам миграционной политики. За 5 месяцев этого года в Восточной клинической университетской больнице пациентам перелили более 16 тысяч доз компонентов крови. Мэр Риги поручил проверить действия руководства «Рига с нами» в связи с ситуацией вокруг мясного павильона центрального рынка. Завтра состоятся нагрузочные испытания путепровода «Кунзенсалы». На реконструкцию Даугавпилсской ледовой арены планируется направить более 3 миллионов евро. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Местами возможны грозовые ливни. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня преимущественно облачно. Временами дождь. Возможны грозовые ливни. Температура воздуха сегодня днем до плюс 17 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Я не дам искать резы на Лигу, Лигу, курсам остана съемницы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima!

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил, вы либо будете по-ханжески следовать всякой букве, либо попрете супротив всех. Велика вероятность нарваться на неприятности.
1: Тельцы. Перед тем, как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в дурацком положении.
0: Близнецы. Сегодня вы будете говорить, говорить и еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузы, хотя бы для того, чтобы быть в курсе реакции окружающих.
1: Раки. Сегодня вам не удастся выиграть противостояние. В лучшем случае придется пойти на компромисс. Стоит ли борьбу затевать, раз шансов нет?
0: Львы. Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Никакой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
1: Девы. Тишина и спокойствие – вот чего вам будет не хватать сегодня. Именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь, если он, организм, заснет посреди дня.
0: Весы. Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, следующем в Новую Зеландию.
1: Скорпионы, сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться. Опытом ли, наличными ли, о том звезды умалчивают.
0: Стрельцы, вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе. Но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете, с минимальными потерями для себя самого.
1: Козероги, сегодня у вас будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать. В противном случае вы не получите от него ни малейшего удовольствия.
0: Водолеи, вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в своих поисках вы можете увлечься.
1: Рыбы. Единственное, что будет омрачать сегодняшний день, это привычка к минимальному, но к комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет, а в основном все прекрасно.

0: Для вас звучала Сиси Кейдж «Big Time». Когда в конце 80-х Сиси Кейдж решила расстаться с Дитером Боленом, многие были уверены, что ее карьера закончится. Но певица рискнула начать все заново и доказала, что может собирать залы и без своего знаменитого продюсера. Ну а впереди, после небольшой паузы, Лена Перова «Лети за солнцем».
1: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
2: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000468.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
8: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
9: От костра до рассвета – вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
10: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
11: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!

дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Если вы слушаете радио, попивая кофеек, оглядываете под шумок стены своей прекрасной квартиры, и вам вдруг покажется, что квартира так-то тесновата. Вот вариант для переезда с размахом. В Шотландии выставили на продажу целый необитаемый остров. Называется он Малограг. И находится у северно-западного побережья страны. Стартовая цена составляет всего 350 тысяч фунтов. Это примерно столько же, сколько стоит обычное жилье в некоторых районах Великобритании. Ну а площадь острова около 36 гектаров. Есть скалы, небольшие пляжи, бухты, пещеры и практически полное отсутствие соседей. Зато в округе можно встретить тюленей, выдр, дельфинов и даже китов. Представляешь?
3: Представляю, вот тебе и соседи. На этих 36 гектарах что уже есть? Небольшой домик с панорамными окнами, солнечными батареями и дровяной печью. Правда, воду питьевую придется привозить с собой, а добираться сюда можно только на лодке или на вертолете.
2: Обычно я в таких случаях, когда речь идет про какие-то острова или места, до которых трудно добраться, такие вот, знаешь, с маленьким домиком на вершине, я всегда представляю человека, который там живет и уже добравшись до жилья, дотащив покупки, вспоминает, что он забыл купить в магазине молоко. А тут...
3: Не только молоко, но и, как я уже говорил, воду тоже придется самому себе где-то добывать, например, в магазине или просто построить свой магазин. Почему нет? Зато можно на всякую живность природную волю насмотреться и, в общем-то,
2: ну, как не посмотришь, а кое-какие плюсы все же наклевываются.
3: Да тут как не посмотри, только плюсы.

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Выполнение приоритетных задач министрами планируется оценивать не по завершении работы правительства, а регулярно, не реже одного раза в месяц. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, первые результаты будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня. Премьер-министр Андрис Кулбергс поддерживает позицию министра внутренних дел Яниса Домбровы о необходимости более жесткого подхода к миграционным вопросам. Как отметил министр, недопустимо, чтобы Латвия оставалась настолько открытой для нелегальных мигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. В Рижско-Восточной клинической университетской больнице в прошлом году пациентам перелили около 37 тысяч доз компонентов крови. За первые 5 месяцев этого года более 16 тысяч доз. В больнице подчеркивают, что донорская кровь необходима ежедневно. Она нужна для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями и в случаях, когда требуется неотложная медицинская помощь. Мэр Риги Вестурс Клейнбергс поручил исполнительному директору города Янису Ланге проверить действия руководства предприятия «Рига с нами», которое управляет центральным рынком. Поводом стала ситуация вокруг мясного павильона. Как отмечает мэр, торговцы оказались в сложном положении. Старые торговые места уже закрыты, новые пока не предоставлены, а продукция может испортиться. Завтра в 10 часов на новом путепроводе с улицы Твайка на Кунзинсалу пройдут нагрузочные испытания. Они необходимы для проверки несущей способности конструкций и их соответствия проектным параметрам. На реконструкцию Даугавпилской ледовой арены планируется привлечь более 3 миллионов евро от государственной финансовой институции развития «Алтум». Арена была построена 26 лет назад и сейчас нуждается в капитальном ремонте. Одной из главных работ станет замена холодильного оборудования.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Местами возможны грозовые ливни. Ветер южный 1,6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-18 градусов.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
5: 8 утра, значит, утро набирает обороты. Если вы уже на работе, держитесь. Вы молодцы. Если только собираетесь, не спешите. Сегодня можно чуть помедленнее. Все успеется. Главное взять с собой хорошее настроение и улыбку.
2: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Пообщались мы тут за эфиром с Александром, и он рассказал просто какую-то невероятную историю про сумку. Как она может быть удивительной? Расскажи.
2: Я думал, ты удивилась, ты продолжишь. Все очень просто. Да. В Париже на аукционе выставили первую сумку из кожи тираннозавра, но вот нюанс, продать ее не смогли.
1: Как так-то? Это же тираннозавр.
2: Ну да, история такая. Ученые взяли образцы коллагена из кости тираннозавра, которого обнаружили там какие-то годы назад. Соответственно, какие-то миллионы, жуткие миллионы лет назад тираннозавр жил. И вот это вот взяли, секвентировали. Из этого всего пошили сумку, выставили на аукцион.
1: Это нормальная сумка.
2: Сумку, да, 25 лет назад это произошло, а жил этот самый зверек 67 миллионов лет назад. Сумку изготовили, назвали T-Rex Leather, конечно же, кожа T-Rex, привет Марку Болану и группе T-Rex. Но, что произошло? Аукционный дом назначил стартовую цену в 100 тысяч. Во время торгов ставка поднялась до 150,
1: но выше,
2: с торгов,
1: да?
2: Сняли, потому что производители хотели заработать от 300 до 500 тысяч.
1: Ну, ясное дело, я бы тоже хотела, если бы я из динозавра сделала сумку.
2: Разумеется, а тем более, что сумка еще украшена серебряной фурнитурой, черными бриллиантами,
1: какая.
2: Нейлоновый ремешок. Ну, то есть, вот все это дорого-богато, но при этом...
1: Нейлоновый ремешок, наверное, всю цену сбросил.
2: Ну, наверное, да, из-за этого. Но есть еще мнение экспертов, которые не согласились с тем, что получившийся материал можно назвать и кожей, и динозавра. И палеонтолог Мэри Швейцер из Университета Северной Каролины отметила, что кожи у тираннозавров нет, и то, что там добыли какой-то коллаген, это не считается с точки зрения науки.
1: Я думаю, в итоге сумка все-таки найдет своего покупателя. Но впереди, после небольшой паузы, Кайли Миноук с песней «The Locomotion».
0: Точное время вместе с предприятием.
2: А полиция задержала двух подозреваемых. В английской футбольной ассоциации заявляют, что на подготовке команды эта история не сказалась, но согласитесь, не самый обычный спорт.

0: Советская сборная владела мячом 72% времени и нанесла 30 ударов по воротам, но победили австралийцы 2-0.
1: Так что чемпионат мира только начался, а громких историй и неожиданных результатов уже хватает. И это обычно хороший знак для любого большого турнира.
0: Это были новости спорта, оставайтесь с нами.
2: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Когда песня «Could I Have This Kiss Forever» вышла в 2000 году, дуэт Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиаса называли встречей двух поколений поп-музыки. На тот момент Уитни уже была мировой суперзвездой, а Энрике только начинал покорять международные чарты. В итоге песня стала хитом более чем в 20 странах. Ну а впереди, после небольшого антракта, Валерий Леонтьев с песней «Маргарита».
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
3: Reklāma.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 79 centi kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу

0: Уже бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Не выключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
10: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
11: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
12: Можно, можно,
13: можно, можно.
12: Если надо, очень то можно. Можно, можно,
13: можно, можно.
11: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
14: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LTE. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LTE plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LTE.
15: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
16: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
8: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
17: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.

говори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: Доброе утро. Премьер-министр намерен пересмотреть целесообразность финансируемых государством исследований. Министерство образования и науки распределит 500 000 евро государственного софинансирования на 16 мероприятий народного спорта. Разработка изменений в электронном регистре избирателей завершена досрочно. С 1 июля при назначении родительского пособия будет учитываться страна постоянного проживания ребенка. На портале manabals.lv начат сбор подписей за возобновление круглосуточной работы пункта неотложной помощи в первой рижской больнице. В 4 районах Риги на месяц вводятся ограничения на парковку на отдельных улицах. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями по лидзības программам.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Местами возможны грозовые ливни. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня преимущественно облачно. Временами дождь. Возможны грозовые ливни. Температура воздуха сегодня днем до плюс 17 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными по лидзības программам.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 8:41 на часах, а у меня в гостях Александр Шунин.
2: Привет.
1: Расскажи, пожалуйста, историю, которую ты мне рассказал про пляж.
2: Пляж на Сардинии, где запретили лежать на полотенцах,
1: да, хотя, казалось бы... Да, это же что-то невероятное.
2: Ну, чего невероятное? Есть уникальный пляж на Сардинии, называется Ла Пелозе. Одна из главных природных достопримечательностей Средиземноморья, потому что белый песок, бирюзовая вода, такие, знаешь, европейские Карибы.
1: Да, хочется положить полотенчики и полежать нормально.
2: Да, но нет.
1: Нельзя с полотенцем,
2: больше,
1: да?
2: Нельзя. Можно, но как минимум за 100 евро штрафа, потому что местные власти выяснили, тысячи туристов ежегодно уносят с пляжа частицы уникального песка. Делают это, конечно, невольно. Причина проста. Он прилипает, он влажный песок, прилипает к полотенцам.
1: И они его таким
2: одежде,
1: образом уносят.
2: Ну да, а запрещено и ракушки с этого пляжа уносить, и
1: да,
2: даже
1: кстати,
2: песчинку.
1: За вывоз песка, ракушек и гальки, вот за такую попытку увести природные сувениры, нарушителям могут выписать штраф от 300 до, внимания, 5000 евро. А в исключительных случаях наказание может оказаться еще более серьезным.
2: Так поэтому что... никаких полотенец, а, пожалуйста, циновки или просто не ложиться.
1: Просто не ложиться. Просто никуда не ехать и никакого штрафа не будет.
2: На пяточках не уносить, потом ноги мыть на специальных площадках перед уходом с пляжа. Все для экономии. До 5000 евро можно и ноги помыть.
1: Вооружен, значит предупрежден. Ну а впереди после небольшого антракта группа Savage с песней Only You.
0: Лига марафона от Auto Parts DLV уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на autoparts.lv.
3: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
5: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал...
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
9: Hesburger! Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на 5-й этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.
10: Переезд без стресса?
9: Это реально.

0: 54.
1: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
5: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
6: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
7: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.

0: летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: 8:54 на часах. Каждый из нас хотя бы раз в жизни просыпался под чарующие звуки и, будем честны, запахи работающей машины под окном, когда кто-то ее прогревает или что-нибудь другое понятное. Ну, когда прогревают, это еще понятно. Но бывают совершенно другие ситуации, когда машина никуда не едет, а продолжает работать и шуметь.
3: И то, с чего ты начала просыпаться под эти звуки, да, конечно, можно, если ты сначала под эти звуки заснешь. А буквально недавно в чешском городе Пардубице произошел практически анекдотический случай. Один из жителей многоквартирного дома пожаловался на автомобиль, который почти час стоял под окнами с заведенным двигателем и мешал людям спать.
2: Но час — это уже перебор.
3: Конечно, поэтому на место прибыл полицейский патруль.
2: И что же они обнаружили?
3: Но они думали обнаружить техническую неисправность или подозрительную активность. И они помогли, очень здорово помогли, и не ему одному, и молодой паре заодно, которая уединилась на заднем сиденье этого автомобиля.
2: Они, вот молодые люди, почему решили... они там сидели с шумным двигателем?
3: Да, хотели спокойно провести вечер вдвоем, пообщаться вдали от посторонних глаз. Само по себе поведение пары закона не нарушало, хотя граничило. Проблема заключалась исключительно в том, что двигатель все время продолжал работать, а в Чехии, например, согласно законам, длительная работа двигателя на стоянке может считаться нарушением правил дорожного движения, и можно даже получить штраф примерно 800 евро. Правда, в этом случае ребят молодых пожалели, просто погрозили пальцем, сказали: так, давайте больше так не делать.
2: Так делать точно не надо. Ну а мы продолжаем. Впереди Лайма Вайкулы «Еще не вечер».

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта». Лига-марафон от «Аутопарстрада ЛВ» уже начался! Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы! Больше информации на «Аутопарстрада ЛВ».
1: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.
4: Переезд без стресса?
3: Это реально.

0: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
0: Lidl стоит того.
2: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
3: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
4: Ши ир политиска реклама. Апмакса партия «Гобзема саракст».
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fr.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Fem.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Брик 9 часов. Доброе утро. В студии Алексея Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс инициирует пересмотр исследований, которые уже заказаны или еще только планируются министерствами и подведомственными учреждениями. Глава правительства критически высказался о дорогостоящих исследованиях с низкой практической пользой. По словам Кулбергса, такая практика вызывает обеспокоенность не только у него, но и у общества. Министерство образования и науки распределило 500 тысяч евро государственного софинансирования на проведение 16 мероприятий народного спорта в этом году. Средства направят на общедоступные спортивные мероприятия, которые способствуют физической активности, здоровому образу жизни и вовлечению жителей разных возрастов. Разработка изменений в электронном регистре избирателей завершена раньше срока. Система позволяет голосовать на любом избирательном участке в Латвии. Она помогает работникам участков проверять право голоса и регистрировать участие избирателей в выборах. При этом каждый избиратель может проголосовать только один раз. С 1 июля Государственное агентство социального страхования при назначении родительского пособия будет оценивать страну постоянного проживания ребенка. На портале общественных инициатив Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в первой рижской больнице. Авторы инициативы считают, что это поможет разгрузить университетские больницы, сократить время ожидания бригад скорой неотложной медпомощи и улучшить доступность экстренной помощи в Риге. С сегодняшнего дня по 15 июля на отдельных улицах Агенскалнса, Засула, Оксазепникалнса и Золитуда будет временно запрещена стоянка автомобилей. Ограничения связаны с уборкой проезжей части. Они будут действовать по рабочим дням с 9 утра до 5 часов вечера.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
3: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Местами возможны грозовые ливни. Ветер южный 1,6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-18 градусов.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезей без программы.
1: Ух, уже 9 часов. Кажется, только здоровались, а утро потихоньку движется дальше. С вами Елена Рассохина и лучшая музыка трех поколений на Retro FM Латвия. Впереди Оттаван и Blue System. Поехали! Поехали!

0: 9:12 на часах. У меня в гостях Александр Шунин. Привет. И мы тут обсуждаем ремонт. Потому что лето — время ремонтов.
1: Да, и ремонты делают даже всемирные звезды. Например, 79-летнего гитариста Rolling Stones Ронни Вуда обязали перекрасить входную дверь его особняка в Вестминстере в Лондоне. Причиной стал розовый цвет, который местные власти сочли несоответствующим архитектурным требованиям района.
0: Какая ситуация интересная.
1: Ситуация еще более интересная. Нажаловались, во-первых, соседи. Ну ладно, бог
0: не судья. Корябеда.
1: Да, но дело в том, что ровно 60 лет назад, в 66-м году, Rolling Stones выпустили свою знаменитейшую Paint in Black, которая открывалась строчкой «I see a red door and I want to paint in black», что означает
0: «Я вижу красную дверь и хочу, чтобы она была черной. Никаких других цветов, я все хочу видеть в черном цвете». Так он пел.
1: Вот такое совпадение спустя 60 лет случилось у гитариста Rolling Stones.
0: Потому что его хотят заставить перекрасить дверь из розового обратно в черный, как и было у него в песне. Вот это, конечно, ситуация неожиданная. Следующая песня после небольшой паузы. ТТ. «Потерянный рай».
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 9:14.
2: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
5: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garieguļķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!

0: плату за ОИК.
1: Сборная Германии в первом матче чемпионата мира забила 7 мячей в ворота соперника.
0: Многие детские травмы можно было бы предотвратить с помощью шлема, мнение нейрохирурга.
1: После дождливого начала недели погода станет теплее и суше.
0: А вот понедельник, увы, будет дождливым.
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
2: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Это был Фэнси с его «Slice Me Nice» песни 1984 года. Кстати, Фэнси никогда не планировал становиться певцом. Сначала он работал композитором и продюсером для других артистов, а когда решил сам выйти на сцену, выбрал свой псевдоним, и его называли немецким ответом итальянскому «диско».
1: Ну а впереди после небольшой паузы «Hathaway» с песней «Life».
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
4: Reklāma.
5: Карглаз ремонт, карглаз замена.
6: Анастасия, специалист Карглаз.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглаз ремонт.

0: Да,
1: да, в любой момент.
0: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
1: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
7: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 17.

без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: Доброе утро. Евросоюз направит 540 миллионов евро на поддержку сельхозпроизводителей на фоне кризиса на рынке удобрений. Решение Европейского центрального банка по процентным ставкам отразится и на латвийских заемщиках. Повышению уровня жизни в Латвии будут способствовать улучшения в сфере государственного управления и здравоохранения, говорится в новом обзоре ОЭСР. «Шкода-вагонка» планирует начать производство аккумуляторных поездов для Латвии весной следующего года. Регуляторы проводят проверку Ryanair из-за требования оплачивать выбор мест для семей с маленькими детьми. Международная ассоциация воздушного транспорта призывает пассажиров не брать ручную кладь при экстренной эвакуации самолета. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Местами возможны грозовые ливни. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня преимущественно облачно. Временами дождь. Возможны грозовые ливни. Температура воздуха сегодня днем до плюс 17 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил, вы либо будете по-ханжески следовать всякой букве, либо попрете супротив всех. Велика вероятность нарваться на неприятности.
1: Тельцы. Перед тем, как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в дурацком положении.
0: Близнецы. Сегодня вы будете говорить, говорить и еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузы, хотя бы для того, чтобы быть в курсе реакции окружающих.
1: Раки. Сегодня вам не удастся выиграть противостояние. В лучшем случае придется пойти на компромисс. Стоит ли борьбу затевать, раз шансов нет?
0: Львы. Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Никакой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
1: Девы. Тишина и спокойствие – вот чего вам будет не хватать сегодня. Именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь, если он, организм, заснет посреди дня.
0: Весы. Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, следующем в Новую Зеландию.
1: Скорпионы, сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться. Опытом ли, наличными ли, о том звезды умалчивают.
0: Стрельцы, вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе. Но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете, с минимальными потерями для себя самого.
1: Козероги, сегодня у вас будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать. В противном случае вы не получите от него ни малейшего удовольствия.
0: Водолеи, вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в своих поисках вы можете увлечься.
1: Рыбы. Единственное, что будет омрачать сегодняшний день, это привычка к минимальному, но к комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет, а в основном все прекрасно.

0: Калимба де Луна – редкий случай, когда этнический эксперимент итальянского музыканта Тони Эспозито превратился в международный поп-хит. В 1984 году песня взорвала европейские чарты, а затем получила вторую жизнь в версии Бонни М. Ну а впереди после небольшой паузы группа Чили с песней «Лето».
1: Реклама. Ты только посмотри, все по парам заходят.
2: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
1: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
1: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
1: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
3: На часах без 5:09, а значит, наш утренний экспресс сегодня добрался до конечной станции. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Надеюсь, понедельник оказался не таким суровым, как принято о нем рассказывать, и рабочая неделя началась легко.
4: Ну а напоследок заглянем в народный календарь. Сегодня предки отмечали вьюн зеленый или день Никифора Дубодера.
3: Название вьюн зеленый связано с молодыми побегами и буйной июньской зеленью. Считалось, что к этому времени природа окончательно набирает силу, а поля, луга и леса входят в самую красивую пору года.
4: Ну а прозвище Никифор Дубодер появилось благодаря ремесленникам. Именно в середине июня начинали заготавливать дубовую кору, которая использовалась для выделки кожи. Наши предки хорошо знали, для такой работы это самое подходящее время.
3: Говорили и так, на Никифора земля силой наливается. И действительно, середина июня – время, когда все вокруг растет буквально на глазах.
4: Мы желаем вам хорошего дня, удачной недели и побольше поводов бывать на природе. Тем более, что до Лиги остается совсем немного времени.
3: С вами была Елена Рассохина и Александр Шунин. Услышимся завтра утром на Ретро-ФМ. До встречи!
4: Пока!

0: Stokmann skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
1: Реклама. Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkie ar Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija – Gobzema saraksts.
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Еврокомиссия предложила оказать поддержку сельхозпроизводителям, чтобы помочь им компенсировать резко возросшие расходы на удобрения и обеспечить продовольственную безопасность Европы. На эти цели в ближайшие недели планируется выделить в общей сложности 540 миллионов евро. Европейский центральный банк принял новое решение по процентным ставкам, которое может повлиять на кредиты, ипотеку и доходность вкладов миллионов жителей еврозоны. Ставки повышены на 0,25 процентного пункта. Новые условия вступят в силу 17 июня. Улучшение работы государственного управления и системы здравоохранения, а также более активные действия в сфере климата могут способствовать росту уровня жизни в Латвии. Об этом говорится в новом экономическом обзоре Организации экономического сотрудничества и развития. В документе отмечается, что за последние 25 лет уровень жизни в Латвии приблизился к среднему показателю стран ОЭСР. Однако ряд структурных проблем по-прежнему сохраняется. Чешская компания «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии. Сейчас продолжается разработка их дизайна. На заводе в Острове ежегодно могут собирать и тестировать около 150 вагонов. На производство одного вагона требуется примерно 8 недель. Крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair столкнулся с новым расследованием. Антимонопольные органы изучают сборы, которые семьи платят за возможность сидеть рядом во время полета. Проверяется, не ставят ли такие доплаты родителей и детей в невыгодное положение. Международная ассоциация воздушного транспорта начала кампанию с призывом оставлять ручную кладь в салоне при эвакуации самолета. Недавний опрос в США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре показал, 80% респондентов считают, что знают, как действовать в экстренной ситуации. Однако правильно ответили на вопрос лишь 61% участников.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
6: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер южный 1,6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха сегодня днем плюс 14-18 градусов.
7: Прогноз погоды
8: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 10:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не прав искать призы на Лигу, Лигу, кусам остана все прецы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 g vienības 1,19 € Maxima.

0: Каргласремонт, каргласзамена.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
0: Карглас-ремонт, карглас-замена.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.

0: reklāma.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Ши не бус параста кафе. Ногаршо руби и шоколадс ледус латте но хэсбургер. Майкс эспрессо, кремикс пиенс и огу акцентс. Ведо сабалансату гаршу, ко иедвасмойс и руби. Bīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: От Кастрада Рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцема. Покупай напитки Илгуцемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращается снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтерии. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
6: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
7: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс. Крытый пляж в Риге.
8: Каждую неделю

0: жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива. Group AS filiāli Latvijā.
1: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Местами возможны грозовые ливни. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня преимущественно облачно. Временами дождь. Возможны грозовые ливни. Температура воздуха сегодня днем до плюс 17 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Ну а в отпуск-то когда?
3: Да в любой момент.
2: Как в любой?
3: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
2: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
4: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 700.

0: подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
7: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь. Местами возможны грозовые ливни. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге сегодня преимущественно облачно. Временами дождь. Возможны грозовые ливни. Температура воздуха сегодня днем до плюс 17 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзибес» программа «ЛКПП-ЛВ».
8: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: jaunums. Nervisen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Nervisen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Карглас ремонт, карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
7: Карглас ремонт, карглас замена.
10: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
11: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
12: Hesburger! Līgo!
13: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
10: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
14: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Саводс» 1,5 литра, всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм, всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки, всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
15: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.

0: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
1: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
0: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
1: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Stokmann skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stokmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
1: Reklama. Noguris no badu haosa? Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpienas sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Откастрада рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцема. Покупай напитки Илгуцемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
8: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
9: Акционерное общество. Латвийская кредитная полизибс программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Еврокомиссия предложила оказать поддержку сельхозпроизводителям, чтобы помочь им компенсировать резко возросшие расходы на удобрения и обеспечить продовольственную безопасность Европы. На эти цели в ближайшие недели планируется выделить в общей сложности 540 миллионов евро. Европейский центральный банк принял новое решение по процентным ставкам, которое может повлиять на кредиты, ипотеку и доходность вкладов миллионов жителей еврозоны. Ставки повышены на 0,25% пункта. Новые условия вступят в силу 17 июня. Улучшение работы государственного управления, системы здравоохранения, а также более активные действия в сфере климата могут способствовать росту уровня жизни в Латвии. Об этом говорится в новом экономическом обзоре Организации экономического сотрудничества и развития. В документе отмечается, что за последние 25 лет уровень жизни в Латвии приблизился к среднему показателю стран ОЭСР. Однако ряд структурных проблем по-прежнему сохраняется. Чешская компания «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии. Сейчас продолжается разработка их дизайна. На заводе в Острове ежегодно могут собирать и тестировать около 150 вагонов. На производство одного вагона требуется примерно 8 недель. Крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair столкнулся с новым расследованием. Антимонопольные органы изучают сборы, которые семьи платят за возможность сидеть рядом во время полета. Проверяется, не ставят ли такие доплаты родители и детей в невыгодное положение. Международная ассоциация воздушного транспорта начала кампанию с призывом оставлять ручную кладь в салоне при эвакуации самолета. Недавний опрос в США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре показал, 80% респондентов считают, что знают, как действовать в экстренной ситуации. Однако правильно ответили на вопрос лишь 61% участников.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду. На юго-западе Курзема порывы до 16 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 13-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 18.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но Retro-FM знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
5: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
6: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
1: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
7: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
8: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за

0: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: Можно, можно.
2: Можно, можно.
1: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Можно, можно.
0: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
6: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
7: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывы до 16 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь и гроза, температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 18.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня! С вами я, Катя Ерофеева, а значит в эфире Retro FM Latvia, программа по заявкам. Спасибо вам за ваше тепло, которым делитесь, и скоро зачитаю ваши заявки на сегодня. Оставайтесь с нами, будем начинать!
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 2:13.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не дам искать резы на Ригу, Ригу, сам останусь я прийти на Ригу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maksima!

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Из Алуксне в Ригу летит послание для Аллы Сабесовой с пожеланиями хорошего отпуска, набраться сил и позитива. Подпись «Любимые родственники». Алла, принимайте эти замечательные напутствия, и пусть ваш отпуск пройдет на отлично.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama.
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi.
3: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте... Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» поздравление с днем рождения, адресованное Анастасии Семеновне Волковой из Риги.

0: От семьи, мужа, детей и внуков. Анастасия, принимайте пожелания покоя на душе и радости на сердце, здоровья и процветания. И чтобы все, о чем вы мечтаете, обязательно осуществилось. С днем рождения вас и сердечные поздравления от вашей семьи.
1: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за те добрые пожелания, которые вы оставляете своим родным и близким. На сегодня будем заканчивать, но завтра вновь услышимся. Пишите нам на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. Буду прощаться. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Лига-марафон от Auto Parts Strade LV уже начался! Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы! Больше информации на Auto Parts Strade LV.
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Noguris no badu haosa? Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмовый центр.
7: Крытый пляж в Риге.
8: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмовый центр ЛВ. До встречи в Делфи Плодмовый центр.
9: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!

0: Лига марафона от Автопарстра ДЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстра ДЛВ.
1: Реклама.
0: Прыгать через костер – классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
2: Uzkūpin, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmacēti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывы до 16 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь и гроза, температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 18.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет. Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
8: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
10: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
11: Лига, Лига. Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
8: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений.
11: RD Electronics.
8: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Беттия представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Unlimited. Real to Real. Technotronic. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
5: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцеема. Покупай напитки Илгуцеемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
6: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
7: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
8: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T

0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026, pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
2: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
1: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbola starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Еврокомиссия предложила оказать поддержку сельхозпроизводителям, чтобы помочь им компенсировать резко возросшие расходы на удобрения и обеспечить продовольственную безопасность Европы. На эти цели в ближайшие недели планируется выделить в общей сложности 540 миллионов евро. Европейский центральный банк принял новое решение по процентным ставкам, которое может повлиять на кредиты, ипотеку и доходность вкладов миллионов жителей еврозоны. Ставки повышены на 0,25 процентного пункта. Новые условия вступят в силу 17 июня. Улучшение работы государственного управления, системы здравоохранения, а также более активные действия в сфере климата могут способствовать росту уровня жизни в Латвии. Об этом говорится в новом экономическом обзоре Организации экономического сотрудничества и развития. В документе отмечается, что за последние 25 лет уровень жизни в Латвии приблизился к среднему показателю стран ОЭСР. Однако ряд структурных проблем по-прежнему сохраняется. Чешская компания «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии. Сейчас продолжается разработка их дизайна. На заводе в Острове ежегодно могут собирать и тестировать около 150 вагонов. На производство одного вагона требуется примерно 8 недель. Крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair столкнулся с новым расследованием. Антимонопольные органы изучают сборы, которые семьи платят за возможность сидеть рядом во время полета. Проверяется, не ставят ли такие доплаты родители и детей в невыгодное положение. Международная ассоциация воздушного транспорта начала кампанию с призывом оставлять ручную кладь в салоне при эвакуации самолета. Недавний опрос в США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре показал, 80% респондентов считают, что знают, как действовать в экстренной ситуации. Однако правильно ответили на вопрос лишь 61% участников.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывы до 16 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 18.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзибс программа.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал искать резы на Лигу, Лигу, Курзам остаться съемницы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
4: Studija Edmund Kašefski.
5: Привет, привет, привет. Ну что, до 19 давайте сделаем вместе радио Retro FM Latvia. Надеюсь на вашу компанию.

0: На Ретро ФМ Латвия.
1: Так, дорогие мои, кто сказал, что понедельник не самый тяжелый день недели, а? Покажите мне того человека. Но, с другой стороны, ерунда какая-то. 15 июня, тут рукой подать до Лиго. Так что эту неделю мы с вами отбомбим, а потом длинные выходные. Так что, друзья, надо к этому как-то подойти серьезно. Надо серьезно распределить силы, чтобы хватило на все длинные выходные, на все праздники. Ну, а касательно сегодняшнего эфира, исторические факты. Конкурс будет у нас. Да, сегодня щедрая рука Retro FM Латвия выдаст кому-то призы. А в конкурсе это будет промежутки с 17 до 18 у нас. Ну, естественно, факты, поводы. И, да, есть, к сожалению, и грустные даты, есть дни памяти двух артистов, которых мы, к сожалению, уже не услышим. Но только разве что на Retro FM, ну и других на радиоволнах, также в интернете. Об этом всем давайте потихоньку, помаленьку, как говорится, шаг за шагом. Поехали! Поехали!

0: традиции. Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками Марио. Создаем новые вкусные традиции.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Ну а в отпуск-то когда?
5: Да в любой момент.
4: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
5: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
9: Крытый пляж в Риге.
10: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
11: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
12: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
13: Вы слушаете «Вечерний променад».

Так, дорогие мои, давайте начнем с глобального. Что мы сегодня видим в календаре? Мамма-ты-мия. Сегодня Международный день прогулки. Может, в работу бросить и гулять, и сказать, что сегодня праздник, надо как-то к нему быть причастным. Всемирный день ветра сегодня также. Что касательно ветра, он на улице есть, присутствует, наверное, отмечает свой собственный день. Оказывается, уже 19 лет, как существует такой праздник. А я, честно говоря, даже не знал. Вот не заглянул бы сегодня в календарь и вот так бы и прожил, не знаю, чи всю жизнь. Да. Также сегодня Всемирный день распространения информации. Внимание! О! Злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Уже 15 лет. Так что, молодежь, мотайте на ус. Да? Ну, вообще, конечно, с воспитанием какие-то проблемы имеются. Я тут на выходные по старой Риге вечерком погулял, посмотрел. Ну, скажу так, что есть у нас проблемы с воспитанием, есть проблемы, конечно же, и ну, с тем, что ребята молодые, они... Как говорится, энергию бы эту, да, в мирных целях, да, как в каком-нибудь прикладном варианте использовать, было бы замечательно. А так и грубость, и хамство, и такая ну, непонятная агрессия. Ну, черт его знает, ну, время такое, понятно, тревожное, но все-таки как-то, не знаю, ну, вот... Не знаю, ей-богу. Но, с другой стороны, факт, как говорится, вещь упрямая, от него не отвертеться. Ну и, что касательно финального аккорда в данном спиче, то сегодня отмечается праздник мужских недостатков. Мамма-ты-мия. Значит, недостатки есть только у мужчин, да? Но у женщин их, будем считать, что нету. Это раз. А во-вторых, мне бы сейчас хотелось спросить у уважаемых дам. Дамы, на 244-244-14, а не собрать ли нам статистику при вашей помощи, вот какой самый главный недостаток у мужчины, вы считаете, присутствует? Причем это не обязательно вот у вашего, который рядом, он же, не дай бог, обидится еще, да? А вот так абстрактно, как по-вашему... Как на ваш, на женский взгляд, вот с этим делом разобраться? Самый такой недостаток у мужчины, который женщины считают, ну, неприемлемым. 244-244-14. Давайте соберем нашу собственную ретро-ФМовскую статистику. Надеюсь на вашу помощь.

Такая суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv. Yeah.

244-244-14. И теперь это исключительно для дам, для женщин, для прекрасного пола, потому что мы собираем статистику в день, когда вообще отмечается праздник мужских недостатков. Мне бы хотелось выяснить, что женщины видят, какой недостаток самый главный, так сказать, у мужчины. Вот, да, тут уже посыпались ваши варианты, спасибо. Ну, хотелось бы, чтобы, как говорится, мы на это положили. Сколько еще? Ну, раз, два, три. Ну, давайте еще песенки три на это отпущу, а затем подведу итоги. 244-244-14. Самый главный мужской недостаток. Только женщины. Только женщины пишут и говорят, что у нас у мужиков, да, самым главным недостатком является.

0: променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
1: На Ретро FM Латвия.
0: Вечерний променад.
2: Так, ух, какие у вас тут комментарии по поводу нас, мужчин. Ха-ха. Ну а что? А что с другой стороны? Правда матку, как говорится, в глаза режете, дамы. Правда матку. 244-244-14, главный мужской недостаток, высказываются только женщины. Я статистику собираю, дело важное.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой «Клик» со встроенной подложкой.
8: Да, это ныне самый востребованный напольный материал «Кварц-винил СПЦ». В магазине «Винил X» на «Круспилс 93» сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. «Винил X LV» или на «Круспилс 93» в Риге.
9: Sīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
10: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
11: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
12: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
14: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
13: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
15: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
16: Вечерний променад
17: на ретро-ФМ Латвия.

0: На Retro FM Latvia.
1: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
0: Вечерний променад на Retro FM.
2: Так, давайте подведем итоги. Ну, я, так сказать, все читать не буду. Спасибо всем дамам за активность. Но в день праздника мужских недостатков, вот, так сказать, три перлы я в эфир выдам. Людмила написала: «Добрый день, скупердяйство, нечестность, вранье и еще когда мужик сказал, но не сделал». Это уже как минимум четыре недостатка Людмила нам указала, да? Далее. Мужик сказал, женщина напомнила, женщина напомнила, женщина напомнила, женщина задолбала. Тогда только мужик сделал. Это вариант Лилии. Ну и третий вариант, с которым я вот полностью соглашусь, это Лара нам прислала. Самый большой недостаток мужчины – это, внимание, недостаток женщины. Лара, снимаю шляпу. Это 100% в точку. Ну а за все недостатки всем спасибо. Мужчины, теперь мы знаем, над чем работать. Как говорится, указали, что не наесть не в бровь, а в глаз.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама. В «Золандо» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золандо» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золандо».
2: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Праздничная распродажа «Лига» в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Минблагу и Минюсту до 1 октября подготовить предложение по новой модели защиты прав детей. Министр юстиции Эдвард Смилтенс уже обсудил этот вопрос с омбудсменом Кариной Палковой. В центре внимания был доклад омбудсмена о необходимости пересмотра системы сиротских судов. Премьер-министр Андрис Кулбергс ввел 30-дневный мораторий на крупные дорогостоящие закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий. За это время планируется оценить их необходимость и порядок проведения. Ограничение не затрагивает закупки на сумму до 142 тысяч евро. В новом корпусе Рижской Восточной клинической университетской больницы не предусмотрено убежище. При этом закон о гражданской обороне и управлении катастрофами требует, чтобы новые стационарные медицинские учреждения были оборудованы как минимум убежищем второй категории. Однако для этой нормы действует переходный период, поэтому требование не распространяется на проекты, начатые или поданные в строительное управление до начала 2027 года. 28 июня в 14 часов общество «Город для людей» проведет пикет за безопасный переезд у железнодорожного переезда в Иманте. Организация обвиняет Рижскую думу в бездействии и считает, что самоуправление не принимает необходимых мер для повышения безопасности движения на переезде. Более чем в 70 местах Риги по просьбе жителей будет снижена высота тротуарных бордюров. Это должно сделать пересечение проезжей части более удобным и безопасным. Самоуправление призывает жителей сообщать о проблемных местах на муниципальных территориях по круглосуточному телефону 1201. Пакистан сообщил о достижении соглашения между США и Ираном, а также о прекращении огня в регионе, включая Ливан. После этого Дональд Трамп заявил о возобновлении движения через Ормузский пролив и прекращении морской блокады Ирана. Эту информацию подтвердили и в Тегеране. При этом детали соглашения пока не раскрываются. Официальная церемония его подписания должна пройти в пятницу в Швейцарии.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество «Латвия с кредитнями» и «Полидзи без программы».
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывы до 16 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь и гроза, температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 18.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
8: И снова здравствуйте, 17.03. Ух, давайте еще вместе часа два будем делать радио Ретро FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5 часов 14 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
3: В студии Эдмунд Кашевский.

0: что же реклама?
1: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
2: Дамы и господа, у нас грядет конкурс прямо сейчас, right now. Слышали этот звук? Это хруст идеального отдыха. Уже 30 лет латвийский производитель Марио создает традиции качества, которым доверяют поколения. Встречайте Лиго вместе с нами. Ну, собирайтесь на природу, едете в дорогу или отдыхаете дома в кругу семьи. У Марио есть вкус для любого момента. Ну, попробуйте легендарные сухарики Марио, Грауздени, классика в разных вкусах. Ну, для любителей нежности это мягкая бараночка, но с настоящей сгущенкой. Ага. Хотите чего-то особенного? Хит продаж – это пикантная сырная сушка. Ну, а для тех, кто ищет новых впечатлений, пожалуйста, новинка Crunchies. Три вида хрустящих снеков от крекерных таких шариков до любимых орешков со сгущенкой. Помните этот вкус детства, сгущенку, да? О, пожалуйста, это все от Марио. Настоящее удовольствие, которое дарит отличное настроение, кто бы спорил. Ну, выбирайте проверенное качество, создавайте новые вкусные традиции вместе с Марио. Ну, а оказывается, Марио 30 лет хрустим вместе. Таков лозунг у них. Так что с праздником Лиго всех поздравляет фирма Марио и... И вот задание. Давайте-ка с вами придумаем новую традицию. Хотя, с другой стороны, новые традиции к Лиго трудно придумать, но мы же с вами креативные люди, мы можем постараться и сделать это. А я предлагаю сейчас совместить, как говорится, хорошо известное с новым. Итак, даю вам задание. Старинная латышская традиция – это... Вот вы называете что-то, ну и сюда надо вплести, конечно, сухарики Марио, да? Итак, старинная латышская традиция – это та-та-та-та-там, та-та-та-там, там, ну и сухарики Марио. На 244-244-14 жду ваших вариантов, и я отпускаю на это достаточное количество времени. А приз совершенно шикарный. Набор продукции Марио, там и сухарики, и нескольких вкусов, и классическая, это самое. Баранка мягкая, с настоящей сгущенкой. И сырные сушки, и все. Короче говоря, целый мешок. Целый мешок вам под Лиго. Хрустящий снэк и крекерные шарики. Все там будет внутри. Ну, замечательно, под Лиго шикарно. 244-244-14. Жду ваших вариантов. Мне сюда на WhatsApp. Старинная латышская традиция – это та-дам-там-там-там-там-там-там-там и сухарики Марио. Ну, как-то так. Я вам уже практически 50% подсказал.
1: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
0: Табе Илкс тоже реклама.

0: Dienas ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама.
3: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
4: Вместе с международной платежной компанией Декта.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkie ar Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
9: Kurši!
10: Ты только посмотри, все по парам заходят.
11: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
12: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
13: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
14: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты Билиши Сервис.
15: Грантис. Профессионала палīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
16: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
17: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilirbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
18: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
19: Večerni promenad.
20: Večerni promenad. На Retro FM Latvia.
21: О, пока посыпались уже настолько, скажем так, несколько ограничено, пока только 8 вариантов пришло. Ну, а пока вы сыпите своим креативом на тему новых традиций и сухариков, у нас феличита прилетела. Да, вот после этой композиции как раз будет феличита, а потом к сухарям вернемся.

0: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: А вот она, Телечита, которая прилетела, и тут грех, что называется, не нажать на кнопку в нужный момент. Кстати, Телечита у нас сегодня будет еще парочку раз. Да, тут еще заявки есть, но начнем с первой. Итак, сегодня у волейболистки-надомницы, у Дианы, день рождения. Что можно сказать? Можно сказать, что надо человека поздравить. Это я от себя говорю, это во-первых. Ну, а что пришло в заявке? А в заявке пришло, конечно же, такое, что читать в публичном пространстве, ну, это очень уже, так сказать, лично, там, и счастье, любви, и так далее, всего. Я думаю, что это было бы не тактично с моей стороны. Но, поскольку разведка донесла, что Диана очень любит творчество Агузаровой, я даже вот специально подготовил данную песню, чтобы в данный момент сказать «Happy birthday to you», мисс Диана, и нажать на кнопочку, чтобы сбывались все мечты.

Уж я не знаю, где она сейчас, в желтых ботинках или нет. Ну, как минимум на волейбольную поляну, я понимаю, она выйдет в желтых кедах в ближайшем обозримом будущем. Еще раз с днем рождения!

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Я летал из Кальдрисы на Лигу, Лигу, Курзамовца на Сепрецы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima!
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS-Credit LV. SMS-Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
8: Hei, ko tu šogad Jāņos?
9: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
10: Top, top, top!
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
11: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
12: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 € 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
13: Fotografija, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17

0: хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
1: Вы знаете, на самом деле мы финал этого дела переносим на следующий час, потому что вариантов очень много, и, так сказать, их надо еще и обработать. Стоп, все, больше ничего не присылаем. Дай бог разобраться с этим, что есть. Отлично, просто вы, ну, я уже говорил не раз и повторяю снова, что вы лучшая радиоаудитория в мире, самая креативная. Ну, а вот в начале следующего часа мы подведем итог, и кто-то сегодня 100% окажется счастливым обладателем этого замечательного пакета продукции «Марио».
0: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками «Марио» создаем новые вкусные традиции.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
1: Ну вот абсолютно без сухарей, но зато, я так понимаю, с новостями и с прогнозом погоды сейчас в студии должен появиться Алексей Павленко. Да, ну посмотрим, что он нам принесет.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Turkish Airlines подарит любую пасаулу галамерти вел туваку. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana top kārte – Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Līgo, līgo!
7: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
8: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно,
8: можно, можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
10: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Минблагу и Минюсту до 1 октября подготовить предложение по новой модели защиты прав детей. Министр юстиции Эдвардс Милтенс уже обсудил этот вопрос с омбудсменом Кариной Палковой. В центре внимания был доклад омбудсмена о необходимости пересмотра системы сиротских судов. Премьер-министр Андрис Кулбергс ввел 30-дневный мораторий на крупные дорогостоящие закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий. За это время планируется оценить их необходимость и порядок проведения. Ограничение не затрагивает закупки на сумму до 142 тысяч евро. В новом корпусе Рижской Восточной клинической университетской больницы не предусмотрено убежище. При этом закон о гражданской обороне и управлении катастрофами требует, чтобы новые стационарные медицинские учреждения были оборудованы как минимум убежищем второй категории. Однако для этой нормы действует переходный период, поэтому требование не распространяется на проекты, начатые или поданные в строительное управление до начала 2027 года. 28 июня в 14 часов общество «Город для людей» проведет пикет за безопасный переезд у железнодорожного переезда в Иманте. Организация обвиняет Рижскую думу в бездействии и считает, что самоуправление не принимает необходимых мер для повышения безопасности движения на переезде. Более чем в 70 местах Риги по просьбе жителей будет снижена высота тротуарных бордюров. метров. Это должно сделать пересечение проезжей части более удобным и безопасным. Самоуправление призывает жителей сообщать о проблемных местах на муниципальных территориях по круглосуточному телефону 1201. Пакистан сообщил о достижении соглашения между США и Ираном, а также о прекращении огня в регионе, включая Ливан. После этого Дональд Трамп заявил о возобновлении движения через Ормузский пролив и прекращении морской блокады Ирана. Эту информацию подтвердили и в Тегеране. При этом детали соглашения пока не раскрываются. Официальная церемония его подписания должна пройти в пятницу в Швейцарии.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывы до 16 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь и гроза, температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 18.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

0: на Retro FM Latvia.
1: Так, тут счетная комиссия, как что называется, сбилась с ног и с рук, потому что вариантов много. Есть достаточно удачные, есть фундаментальные, прямо скажем. Ну, хотелось бы что-то такое, знаете, полегче так, ну, чтобы с юмором и как-то так, да? Поэтому фундаментальные, ну это, наверное, в другой конкурс, да, чуть-чуть. А, в принципе, ну, давайте сейчас после этого музыкального произведения и рекламы подведем итог. Победитель, я надеюсь, будет.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termacell.
1: Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
6: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci?
7: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
6: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
8: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
6: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
9: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
6: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
10: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
11: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
12: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно, можно.
11: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
13: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
14: Шир политическая реклама. Апмакса партия. Гобземас аракст.
15: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
14: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
16: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
17: Итак, давайте подведем итог. Мы должны были создать традицию, под общей вывеской «старинная латышская традиция» — это тра-ла-ла-ла, и вплести туда сухарики «Марио». Огромное спасибо. Сегодня рекордное количество ваших вариантов прислано сюда. Сразу скажу, я не все дам в эфир, потому что времени слишком много уйдет. Но есть и удачные. Так, слушаем сюда. Значит, древняя латвийская традиция гласит, что если в Янову ночь идти искать цветок папоротника с сухариками Марио, то самые пикантные и хрустящие цветки будут ожидать тебя в кустах. Вместе с бутылочкой светлого и горящими глазами. Вот это Анна так считает. Далее, спасибо. Можно далее вот перейти к этому посланию, да? Старинная латвийская традиция на Лигу прыгать через костер с полным набитым ртом сухариков Марио и приземлиться, чтобы было слышно хруст сухарика Марио. Другие не пойдут сухарики, будет нарушение традиции. Да, далее слоган прислали даже вот такой. Лиго без сыра, деньги на ветер, сухарики Марио, пиво на вечер. Ну, может быть, да. Старинная латышская традиция на праздник Лиго – это слушать не треск костра, а хруст сухариков Марио, Лара считает. Старинная латышская традиция выманивать зверей для шашлыка, выкладывая дорожку из леса к мангалу сухариками Марио. Это Владимир поделился вот таким рецептом. Далее, Леонид. Старинная латышская традиция пить пиво, петь песни Лиго под аккомпанемент сухариков от Марио. Ну, еще одна старинная латышская традиция, идя на свидание к девушке, чтобы не облажаться, надо брать с собой Марио за компанию. Марко. Марко, вы не уточнили, надо сухарики Марио брать или самого Марио? Вот тут, как говорится, разночтение. Но есть фундаментальный вариант. Сухарики Яниса счастья. С 1 июня каждая семья берет один сухарик и маленький кусочек латвийского тминного сыра Янюсерс. Каждый день до Лиго к ним добавляют по одному доброму пожеланию, к примеру, записанные на бумаге. Вечером 23 июня все пожелания складывают в корзину или ящик и сухарик ломают на части. Сыр нарезают кубиком и угощают родных и друзей. Ну вот такие фундаментальные и так далее. Там еще достаточно много от Алекса. Алекса, супер, спасибо. Как минимум претендуете на музыкальную композицию. Присылайте смело. Вы у меня, так сказать, в разделе фундаментального творчества. Сегодня поощряетесь. Далее. Что уходит в финал? Сейчас будете голосовать, потому что я хотел бы вашу помощь получить, да, на 244-244-14. Вариант номер один. Древняя латвийская традиция гласит, что если пара разломит сухарик Марио в 23:59 около папоротника, то их ждет самый охрустительный год в их жизни. Вариант номер два. Старинная латышская традиция гласит, кто под папоротником найдет пачку сухариков Марио, будет весь год в достатке. Вариант номер три. Старинная латышская традиция искать цветок папоротника в темноте. Возьми Марио, чтобы хрустеть вместе. И вариант номер четыре. Старинная латышская традиция известна аж на берегах Онтарио. Вокруг костра на Лиго не садится без компании с сухариками Марио. Стихи, вариант номер 4. Старинная традиция, чтобы хрустеть вместе в темноте. Вариант номер 2. Старинная традиция, что надо найти пачку под папоротником, пачку сухариков Марио. И вариант номер 1. Это вас ждет сразу самый охрустительный год. 244-244-14. Жду вашей помощи.
16: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
10: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Вечерний променад на Ретро ФМ. На Ретро ФМ.
2: Студия Эдмунд Кашевский.
3: Ну, дамы и господа, то, что называется, за явным преимуществом. Ну, начну с почетного четвертого места. Старинная латвийская традиция гласит, кто под папоротником найдет пачку сухариков, Марио, будет весь год в достатке. Это... 5 у нас голосов. Далее бронза у стихоплета, я бы сказал, у поэта Леонида, пардон за стихоплета. Старинная латышская традиция, известна аж на брегах Онтарио. Вокруг костра на лига не садится без компании с сухариками Марио. Тут у нас 7 голосов. Далее серебро. Старинная латышская традиция – искать цветок папоротника в темноте. Возьми Марио, чтобы хрустеть вместе. Лёлик-болик. 10 голосов. Ну и за явным преимуществом аж 21 за, 21 плюс. У варианта древняя латвийская традиция гласит, что если пара разломит сухарик Марио в 23.59 около папоротника, то их ждет самый охрустительный год в их жизни – Олег, вы становитесь счастливым обладателем главного приза сегодня. Сейчас будем с вами связываться. Всем спасибо, как говорится, с чистой совестью я перехожу к Феличите. Ну, наверное, так надо было бы правильно поступить сейчас.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
3: Феличита нас возвращает к самому первому нашему коллективному действию. Это то, что сегодня день мужских недостатков. И поэтому я попросил женщинам указать на мужские недостатки. Но есть мнение, что женщин, которые прожили с одним мужчиной больше 10 лет, нужно вообще приравнивать героями и отправлять на пенсию в 40 лет. Я позволю с этим не согласиться. Я думаю, что тут есть определенный, конечно, скепсис с мужской стороны. А вот любимый первый был уродом, потом дурак, затем маньяк, теперь герой ее романа коньяк. Вот так, я думаю, это, так сказать, на самом деле более жизненно, потому что, дамы, ведь вы же своими руками иногда закапываете то, что не надо закапывать. А да, но вот пришло такое послание. Но мы вас, мужчины, любим за все ваши достоинства и недостатки. Предлагаю пофеличитить в честь Дня мужских недостатков. Пусть это будет July Morning, несмотря на вечер.

0: Ну, спасибо Лилии за такое прекрасное филичетинское прочтение мужских недостатков.
1: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
2: Филичита на Ретро-ФМ.
1: Дарите счастье!

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklāma. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Armands Rimi karti. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi. 5,19 €. Konservi kaķiem gurmē Gold. Dažādi veidi 85 grami. 49 €. Barība kaķiem Purina One. Dažādi veidi 1,4 kg. 6,59 €. Rimi.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
5: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
6: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
7: Gurat zatihait. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
8: Pasaule slabākie bridžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, treneris un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridžu līga un Latvijas bridžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
9: Вечерний променад на Retro FM.
10: На Retro FM.
11: Ну а вот от меня обещанный приз для Алекса за самое фундаментальное создание новых традиций с сухариками. Ну, завтра продолжим, кстати.

0: на Retro FM Latvia. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Вечерний променад
0: на Retro FM Latvia.

Ну вот, собственно говоря, на сегодня и все. Вы меня очень порадовали. Еще раз всем спасибо за конкурс имени Сухариков. Шикарно было просто. Извините, все не мог зачитать в эфир, потому что действительно много. Много и было хорошее. А завтра продолжим. Завтра будет новый день. Будет новая, как говорится, пища. А напоследок я процитирую Губермана и айда в итальянский цех. Сегодня заканчивать буду по-итальянски. Поймут лишь редкие умы, что в те года, где было хуже, светлей и лучше были мы.

0: А теперь директор итальянского цеха сеньор Эдмондо.
1: Макарони, шпинат и карбонадо.
2: Всем мольто грация, а домани, до завтра.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама. В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Кока-Кола Фанта или Спрайт 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
7: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей. Hyundai, Skoda и Nissan. С современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
8: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывы до 16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь и гроза, температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 18.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7:19.
1: Реклама.
2: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал!
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
7: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
9: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
10: Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалось Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалось Центрс.
12: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!

0: 7:39.
1: Лига марафона от Автопарстрада ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой?
4: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии?
3: Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
5: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: 7:59.
1: Лига марафона от Автопарстрады ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрады ЛВ. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывы до 16 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь и гроза, температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 18.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:43.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки по пятницам». Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывы до 16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывы до 16 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер западный 1,7 метров в секунду, на юго-западе Курзема порывы до 16 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 13-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-15. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь и гроза. Температура воздуха предстоящей ночью около плюс 10 градусов, а днем плюс 18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.